0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МВД предлагает правительству приостановить пересечение границы с Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы Паттернеки, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. Паттернеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Паттернеки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев не ясны и неизвестны возможные сроки их устранения, поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Venus. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за отсутствия кворума собрание держателей облигаций Air Baltic перенесено. Далее об этом и других событиях более подробно. В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Air Baltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Air Baltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Air Baltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении Air Baltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Air Baltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека. Поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 тысяч 90 евро. А в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 тысяч 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 тысяча 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйством с низкими доходами, и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МВД предлагает правительству приостановить пересечение границы с Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы Паттерниеки, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. Паттерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет.

стратегически важных задач, полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось на пограничном пункте Патерниеки, наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев не ясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Закрытие пограничного пункта Патерньеки негативно повлияет на латвийских грузоперевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерньеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентство «Лето» в ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта распоряжения, который предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерньеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки при остановке работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерньеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Патерньеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физическая охрана зеленой границы. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти 70% жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания после снижения налога на добавленную стоимость на определенные категории продуктов. С 21 до 12% сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. В то же время 15% жителей указали, что их расходы на продукты питания немного уменьшились, а 1% указал, что расходы сократились существенно. 8% заявили, что их расходы на продовольствие увеличились, в то время как 7% указали, что не следят за своими повседневными расходами на продукты питания. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран и организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условия для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики ищут литовские и польские компании для обеспечения грузоперевозок. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийские перевозчики ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы принять грузы, чтобы уменьшить убытки, вызванные закрытием латвийско-белорусского пограничного пункта Патерниеки, и обеспечить выполнение поставок, сообщил представитель автотранспортной дирекции Викторс Закис. В дирекции указали, что за 7 месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте Патерниеки грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. На момент прекращения деятельности на погранпункте Патерниеки были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичная. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчет Минздрава показывает, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама. 28. Augustā B2 Jūrmalā spēlē kvartirņiku. Sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. Augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Закрытие пограничного пункта Патерниеки негативно повлияет на латвийских грузоперевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентство «Лето» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта распоряжения, который предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки при остановке работы пункта, не порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерниеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Патерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государства, пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти 70% жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания после снижения налога на добавленную стоимость на определенные категории продуктов. С 21 до 12% сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. В то же время 15% жителей указали, что их расходы на продукты питания немного уменьшились, а 1% указал, что расходы сократились существенно. 8% заявили, что их расходы на продовольствие увеличились, в то время как 7% указали, что не следят за своими повседневными расходами на продукты питания. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран, организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условия для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики ищут литовские и польские компании для обеспечения грузоперевозок. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийские перевозчики ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы принять грузы, чтобы уменьшить убытки, вызванные закрытием латвийско-белорусского пограничного пункта Патерниеки, и обеспечить выполнение поставок, сообщил представитель автотранспортной дирекции Викторс Закис. В дирекции указали, что за 7 месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте Патерниеки грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. В момент прекращения деятельности на погранпункте Патерниеки были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичная. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерства здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.